0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
4: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Сосновском округе скоро начнется работа над проектом нового мостового перехода через реку Зюзелгу. Поручение о строительстве дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. А об этом на встрече с жителями сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов. Жители Рощино и Ужовки много лет просили переправу. Сейчас они вынуждены ездить в объезд или переезжать реку по засыпанным водопропускным трубам. Проектирование моста планируют завершить в ближайшее время, чтобы как можно скорее можно было приступить к строительству. Элеваторы Челябинской области начали прием нового урожая зерна. Первые партии уже отправлены на хранение. Россельхознадзор проверил зернохранилище на готовность, нарушений не нашли. Инспекторы оценили техническое состояние объектов и условия хранения продукции. Все соответствует стандартам. Уборочная компания набирает обороты. Обмолочено 37% площадей. Собрано 780 тысяч тонн. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году к этому времени. Урожайность 20,5 центнеров с гектаром. На Солнечной долине в Миассе построили трассу для маунтинбайка. На курорте пройдут состязания по велоспорту на спартакиаде народов России среди сильнейших спортсменов страны. Трасса спроектирована с учетом всех требований для проведения стартов высокого уровня. Крутые спуски, техничные повороты, участки с перепадами высот и каменистые секции. Велогонки среди сильнейших спортсменов России пройдут 9 и 10 сентября. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Доброе утро, дорогие друзья! С первым днем осени вас! Я надеюсь, что ваше настроение приятное, романтичное. Прямо сейчас у нас с вами рубрика «Осенний джаз». Открываем новый сезон и наслаждаемся этой приятной атмосферой и шуршанием листочков под ногами. С добрым утром, дорогие друзья!
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790 94 91.

0: 7:41 в Челябинске. Дорогие друзья, я понимаю, что сегодня у многих будет насыщенный день, поэтому давайте скажу несколько слов о погоде за окнами. Сейчас в Челябинске 9 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 15 градусов Цельсия. Сегодня нас с вами ждет облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Так что, дорогие друзья, одевайтесь по погоде, обязательно возьмите с собой хорошее настроение. Приятного и радостного дня вам, дорогие друзья.
1: Мир на вкус. На радио 100.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Крем-брюле – это один из самых известных десертов. Этот нежный сливочный пудинг с тончайшей карамельной корочкой принято есть большой ложкой. Название крем-брюле переводится как «обожженные сливки», ведь в классическом рецепте после завершения приготовления крема на его поверхности поджигают сахар, карамелизуя таким образом верхний запеченный слой. Англичане, испанцы и французы все еще спорят о том, кто автор блюда. В Испании есть каталанский крем без карамельной корочки, в Британии английский крем. Но в том виде, в котором крем-брюле существует сейчас, его придумал француз Франсуа Месьяла. Произошло это в 17 веке. По распространенной версии, путешествуя по Пиренеям, он записывал интересные рецепты. Будучи заведующим кухней герцога Филиппа Орлеанского, будущего регента Франции, Месьяла решил приготовить этот крем для герцога, известного гурмана. Но Филиппу не понравилось, что десерт подали холодным. Тогда Месьяла решил подогреть лакомство, положив на присыпанный сахаром крем разогретую сковороду. В результате сахар карамелизовался, а крем так и остался холодным. Герцогу угощение понравилось, и его стали готовить постоянно. По другой версии, основой крема брюле был не каталанский крем, а английский, ведь Месьяла долго жил в Лондоне. Так или иначе, считается, что именно Франсуа Месьяла синтезировал несколько рецептов в один и придумал крем-брюле. За 400 с лишним лет своего существования крем-брюле претерпел ряд изменений. Во-первых, сейчас сахар обжигают на газовой горелке или путем включения в духовке верхнего гриля на несколько минут. Кроме того, в последние годы первоначальному ванильному вкусу добавились бесчисленные вариации. Так что даже самым заядлым гурманам есть из чего выбрать.
1: Мир на вкус. На радио 100.

0: Мадам Монсир, мерси. Только что в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске 7 часов 55 минут. Спасибо огромное за то, что проводите это первое осеннее утро в нашей компании. Я, Соня Дегтярева, желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения. Пусть сегодня все сложится наилучшим для вас образом. До встречи в следующем часе.
1: Люкс-тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинской области 300 участников спецоперации получили поддержку в центре «Мой бизнес». Это персональные консультации, бизнес-обучение и помощь в разработке бизнес-планов, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем канале в Максе. Специальная программа для ветеранов работает в регионе с июля 2025 года. За последние 6 месяцев 91 участник СВО обратился в центр за помощью в открытии или развитии собственного дела. В Челябинске 60% работающих родителей придут на школьные линейки к своим детям 1 сентября. Из них треть оформили отгул на день, 28% отпросятся на полдня, выяснили аналитики сервиса «Суперджоп». Официальный выходной 1 сентября родителям и опекунам школьников предоставляют 15% компаний. Еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Чат-бот «Комфортный транспорт» работает в областной столице уже несколько недель. Всего с момента запуска отработано 358 обращений. За последнюю неделю поступила 91 жалоба, на 38 меньше, чем недели ранее, сообщает пресс-служба городской администрации. Чаще всего пассажиры жаловались на климат в салоне. Обращения также касались срывов расписания, нарушений со стороны водителей. Тем временем в ходе контрольного рейда проверки прошли в 47 муниципальных и частных автобусах и троллейбусах. В 7 машинах нашли нарушения, все зафиксировано и передано для устранения профильным организациям. О погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнедина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дорогие друзья, ну а мы продолжаем с вами встречать эту осень с музыкой высшей пробы. Прямо сейчас услышим кавер на композицию «Shout» группы «Tears for Fears». «Shout» считается одной из самых узнаваемых песен середины 80-х и прочно ассоциируется с музыкальной культурой той эпохи. Композиция продолжает и по сей день звучать на радио, появляется в кино и сериалах. Ее припев остается узнаваемым для нескольких поколений слушателей. На песню было сделано более 15 официальных ремиксов, а на чемпионате мира по футболу в 2010 году песня «Shout» стала неофициальным гимном сборной Великобритании. Так что настолько оригинал этой композиции любим слушателями, неудивительно, что на него сделано и большое количество каверов. Один из них в исполнении The Brian G. White Trio мы с вами услышим прямо сейчас.
1: Кавервилл на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Брайан Адамс выпустил песню о герое Канады из нового альбома, и ученые воссоздали звуки древних насекомых. Состоялась премьера сингла и клипа Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox». Композиция вошла в саундтрек документального фильма «Run, Thierry, Run», посвященного канадскому активисту Терри Фоксу. В возрасте 19 лет у него была обнаружена злокачественная опухоль саркома колена, и ему ампутировали ногу. В 1980 году Фокс предпринял попытку марафона надежды через Канаду с востока на запад, от Атлантического до Тихого океана, чтобы собрать пожертвования на онкологические исследования, для чего активно тренировался, несмотря на прогрессирующую болезнь. За 143 дня он пробежал 5375 километров, после чего ему стало плохо, и через 9 месяцев Терри скончался в возрасте 22 лет, но ему удалось собрать более 24 миллионов долларов и привлечь внимание общественности к онкологии. После смерти Фокса был создан благотворительный фонд, который действует по сей день, а фильм «Run, Thierry, Run», снятый режиссером Шоном Мэннардом, выйдет в канадский прокат 9 октября. Песня Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox» войдет также в новый альбом исполнителя «House is Going». Дата релиза пока не названа.
0: Exclusive News.
1: Ученые реконструировали акустический ландшафт лесов юрского периода, воссоздав звуки, которые могли издавать насекомые 165 миллионов лет назад. Международная компания ученых изучила 20 окаменевших крыльев 9 видов родственников современных сверчков и кузнечиков, обнаруженных во внутренней Монголии. Звуки древних насекомых использовали в сериале Netflix «Динозавры», продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Большинство изученных видов издавали чистые монотонные звуки, которые напоминают свист современных сверчков. Однако настоящей сенсацией стал вид Sigmoboilus peregrinus. Насекомое общалось на частоте выше 20 кГц, то есть в полноценном ультразвуковом диапазоне. Это может быть древнейшим известным свидетельством использования животными ультразвуковой коммуникации.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: «One in a Million» только что прозвучало в эфире «Радио 100», дорогие друзья. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам помнить, что вы такие одни, что вы совершенно уникальны и неповторимы. С этим настроением входим в новый день в Челябинске в 8 часов 34 минуты. Пусть ваше утро проходит без суеты, дорогие друзья.
1: «Осенний джаз» на «Радио 100».

Великолепное трио Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга только что прозвучало в эфире с композицией All for Love. Дорогие друзья, ну а мы с командой Радио 100 делаем все для вашего отличного настроения. Надеюсь, что наш сегодняшний плейлист заряжает вас на прекрасный активный день. Ну и, конечно, не могу снова не поздравить вас с первым днем осени. Ведь это начало нового сезона, а это значит, что впереди у нас огромное количество возможностей и приятных мгновений. Давайте разделим их вместе с музыкой 100% комфорта.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днем знаний, пожелав успехов в новом учебном году. Президент назвал 1 сентября особым праздником, объединяющим все поколения россиян, и отдельно обратился к первоклассникам. Он подчеркнул, что цифровые технологии никогда не заменят человеческое общение, дружбу и взаимную поддержку. Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. «В этом нет необходимости, какой на самом деле это глупый вопрос», заявил он журналистам в Белом доме. По словам президента США, Тегеран уже полностью побежден в военном отношении, поэтому использование стратегических ядерных сил потеряло всякий смысл. Правительство утвердило изменения в правилах дорожного движения, разрешающие водителям предъявлять инспектору ГАИ QR-коды водительских прав и СТС через национальную платформу МАКС. Цифровой формат добровольный и действует наравне с бумажными документами. Полную техническую возможность для генерации кодов обещают реализовать в ближайшие месяцы. Более 50 российских вузов включили в учебные программы модули по беспилотникам. Вместе с ведущими предприятиями разработано свыше 10 образовательных блоков по проектированию, сборке и эксплуатации дронов, сообщили в Минобрнауки. Там уточнили, что программы нацелены на применение беспилотников в сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке. Главная задача проекта – это подготовка до конца десятилетия более 1 000 000 квалифицированных специалистов для отечественной индустрии беспилотных авиационных систем. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.
1: Somewhere, somehow.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9:23 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас в мировом бестселлере мы с вами услышим легендарную композицию от Tita and Tarantula «After Dark». Эта композиция обрела широкую известность благодаря саундтреку к культовому фильму Роберта Родригеса «От заката до рассвета». В картине группа исполняет «After Dark» в клубе «Titty Twister», а кульминацией становится знаменитый танец Сальмы Хайек со змеей на шее. Эта сцена и закрепила за треком статус культового. Давайте мы с вами ее вспомним, ну и, конечно же, послушаем эту чудесную композицию.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энн Хэтэуэй сыграет с Томом Крузом в сиквеле «Дни Грума», и режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Энн Хэтэуэй присоединилась к актерскому составу сиквела фильма Paramount Pictures «Дни грома» с Томом Крузом в главной роли. Об этом сообщает Variety. В продолжении Том Круз вернется к своей роли гонщика Коула Трикла. Энн Хэтэуэй сыграет инженера и владелицу гоночной команды. Режиссером сиквела станет Джонатан Левин. «Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел» и «Та еще парочка». Круз будет продюсировать фильм вместе с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером. Картину снимут для экранов IMAX и покажут в кинотеатрах, в том числе в формате Dolby Cinema. Сиквел выйдет 2 июня 2028 года.
0: Exclusive News.
1: Американский режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Он поделился, что видит в YouTube-канале возможность рефлексировать и узнавать друг друга, углубить отношения с публикой. «Вероятнее, это главное, о чем я думаю», — отметил кинематографист. Он добавил, что побаивается становиться ютубером. «Мне страшно. А когда мне страшно, обычно я чувствую, что делаю нечто правильное и расту», — признался он. Режиссер отметил, что записывает первый ролик на YouTube на лавочке у своего офиса, которую ему подарили коллеги. Шьямалан приходит посидеть на ней, когда чувствует себя хорошо и когда ему нужно подумать. С лавочки он видит дерево, которое посадил в честь покойного отца. «Так что я не знаю, что это будет, что я буду вам показывать и что вы будете показывать мне, но радость здесь в том, чтобы зайти на территорию неизвестного. Мы сделаем это вместе. Надеюсь, вам понравится и вы останетесь со мной», — написал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Легкий шелест травы, шуршание листочков под ногами, приятное рассеянное солнце. Именно такой воспринимается ранняя осень. Спокойный, еще теплый и очень живописный. Ну и, конечно, это время года как нельзя лучше обрамляет музыка высшей пробы, подобранная в нашей рубрике «Осенний джаз». Дорогие друзья, прямо сейчас в эфире прозвучит Билли Холидей с композицией «A Fool to Want». Так что давайте выпадем ненадолго из суеты, отвлечемся от наших забот и насладимся этой прекрасной по-настоящему осенней музыкой.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Андрея Талевлина, кандидата от партии «Яблоко», за прекращение огня, сохранение жизни, уважение и достоинство. Андрей Талевлин за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15, достаточно, чтобы изменить многое.
3: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
2: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
3: Потому что люди важнее любых ограничений.
2: Люди для нас вообще прежде всего.
4: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
5: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
6: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
7: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
8: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: 9:56 в Челябинске. Дорогие друзья, в завершении этого осеннего музыкального часа Цезаря Эвара с композицией «Бесама Мучо». А следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм»

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер провел первое после реорганизации Уралупрофтодора совещание по развитию дорожной сети региона. Участвовали руководители ведомства и региональные министры. Обсудили работы на трассах М5, А310 и П254. На М5 продолжается реконструкция участка в сторону Миасса и Златоуста. Один участок введут в этом году. Готовится капремонт моста через реку Атлян с расширением до 4 полос. На А310 часть участка также переведут в 4-полосный режим в 2026 году. На П-254 меняют покрытие. На 3 года запланировал масштабный объем работ. Текслер отметил важность подготовки перспективных проектов с учетом роста интенсивности движения. Это повысит безопасность, связанность городов и туристический потенциал. В Челябинской области родители могут отправить заявление об отсутствии ребенка в школе через приложение «Сферум сервис. Справка в школу». Доступен через виджет сервиса. Заявление отправляется в несколько кликов. Педагог видит его в отдельном чате. Это упрощает задачу забрать ребенка на сборы, концерт или семейное мероприятие. В «Сферуме» также появились автоматические уведомления для школьников и родителей, снижающие нагрузку на учителей. Ранее платформа запустила проект о женском здоровье для девочек-подростков. В хоккейном клубе «Трактор» прошла пресс-конференция перед стартом сезона. Генеральный менеджер Алексей Волков рассказал о 5-летней программе развития. Ставка на молодежь, но без ущерба результату. 20-летние игроки получат шанс, а при неготовности к КХЛ состав усилят. Также возможны точечные приобретения по ходу сезона. Главный тренер Скотт Гордон отметил быструю адаптацию игроков к новому стилю и высокий темп КХЛ, который его приятно удивил. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
6: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:19 в Челябинске. Дорогие друзья, продолжаем наш музыкальный вторник. Прямо сейчас мы услышим композицию Queen «The Show Must Go On». Это последний сингл, выпущенный при жизни вокалиста Фредди Меркьюри. Текст «Show Must Go On» полон метафор и намеков. Название песни отсылает к древнему театральному принципу. Спектакль должен быть сыгран любой ценой. Лирический герой, артист, который говорит о пустоте и сердечной боли, но при этом должен искать дорогу к свету. Давайте послушаем этот легендарный хит на волне радио 100 вместе.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Брайан Адамс выпустил песню о герое Канады из нового альбома, и ученые воссоздали звуки древних насекомых. Состоялась премьера сингла и клипа Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox». Композиция вошла в саундтрек документального фильма «Run, Thierry, Run», посвященного канадскому активисту Терри Фоксу. В возрасте 19 лет у него была обнаружена злокачественная опухоль саркома колена, и ему ампутировали ногу. В 1980 году Фокс предпринял попытку марафона надежды через Канаду с востока на запад, от Атлантического до Тихого океана, чтобы собрать пожертвования на онкологические исследования, для чего активно тренировался, несмотря на прогрессирующую болезнь. За 143 дня он пробежал 5375 километров, после чего ему стало плохо. И через 9 месяцев Терри скончался в возрасте 22 лет, но ему удалось собрать более 24 миллионов долларов и привлечь внимание общественности к онкологии. После смерти Фокса был создан благотворительный фонд, который действует по сей день, а фильм «Run, Thierry, Run», снятый режиссером Шоном Мэннардом, выйдет в канадский прокат 9 октября. Песня Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox» войдет также в новый альбом исполнителя «House is Going». Дата релиза пока не названа.
0: Exclusive News.
1: Ученые реконструировали акустический ландшафт лесов юрского периода, воссоздав звуки, которые могли издавать насекомые 165 миллионов лет назад. Международная компания ученых изучила 20 окаменевших крыльев 9 видов родственников современных сверчков и кузнечиков, обнаруженных во внутренней Монголии. Звуки древних насекомых использовали в сериале Netflix «Динозавры», продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Большинство изученных видов издавали чистые монотонные звуки, которые напоминают свист современных сверчков. Однако настоящей сенсацией стал вид Sigmoboilus peregrinus. Насекомое общалось на частоте выше 20 кГц, то есть в полноценном ультразвуковом диапазоне. Это может быть древнейшим известным свидетельством использования животными ультразвуковой коммуникации.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Друзья, совсем скоро в нашем эфире прозвучит новый выпуск программы Language Time с Марией Полевщиковой. В этот раз поговорим о песне Natty Boy и Beyoncé Running. Конечно же, вы неоднократно слышали эту композицию в эфире Радио 100. Если вы задавались вопросом, о чем поют исполнители, то это как раз хороший повод узнать на эти вопросы ответы. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, у нас интересно.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Человек это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Naughty Boy, но особенно важной ее частью стал вокал Бейонсе. Интересно, что композиция появилась изначально совсем в другом виде. Naughty Boy работал над ней вместе с певцом Эрроу Бенджамин, а затем к проекту присоединилась Бейонсе. В результате получилась драматичная песня о человеке, который пытается вырваться из состояния эмоциональной неподвижности. Running, running, running, running. Бегу-бегу, вновь этот побег. Ain't running from myself no more, together we'll win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» – здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. Running Lose It All стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки Ноди Буй, мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч! If I lose myself, I lose it all. Language Time на радио 100.

0: Адриана Челентано в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске почти 11 часов утра. Завершаем мы еще один музыкальный час. Следующий час начнем с новостей от Елены Трубниковой. А далее нас ждут Rolling Stones, Кристина Агилера и Риана. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Правительство Российской Федерации контролирует ситуацию с бензином в Свердловской области, заявил вице-премьер Александр Новак. На заседании по рынку нефтепродуктов обсудили производство, запасы и меры поддержки, включая продление запрета на экспорт дизельного топлива до 30 сентября. Рассмотрено топливообеспечение в Архангельской, Новосибирской, Свердловской областях и Якутии. Минерго и нефтяные компании продолжат равномерное распределение топлива. Горюче-смазочные материалы для аграриев на особом контроле. Объемы для сезонных работ предоставляются полностью. Минерго и ФАС усилят контроль за ценами на независимых АЗС. Новак одобрил увеличение лимитов топлива для Свердловской области и поручил обеспечить потребности региона. Рыночная ипотека на вторичное жилье в 2027 году может снизиться до 16%, прогнозирует депутат Госдумы Александр Аксененко. Он считает, что 2027 год станет переходным для вторичного рынка. Спрос восстановится, но возможности торга сократятся. Предпосылки для снижения ставок есть. Уже к концу 2026 года они могут приблизиться к 15%, если Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку. Ситуация на вторичном рынке сильно различается по регионам. В Москве, Петербурге и миллионниках отличаются цены, предложение и доступность ипотеки. Покупатели с собственными средствами могут получить больше возможностей для торга, а ипотечным заемщикам стоит сопоставлять скидку с переплатой по кредиту. Гимн России звучал более 250 раз в честь побед отечественных спортсменов на международных турнирах в 2026 году. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. Уже 18 международных федераций, признанных Олимпийским комитетом, допускают россиян без ограничений под флагом и с гимном. Борьба, гимнастика, тяжелая атлетика, фехтование, волейбол, дзюдо и водные виды. С начала года 500 спортсменов выступили на 53 турнирах. Экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. ТАСС является генеральным информационным партнером. В России запустили систему передачи сообщений о ЧП в учебных заведениях через тревожную кнопку в мобильном приложении. Об этом ТАСС сообщили в компании «Глонасс». Сервис работает через госинформсистему. Эра «Глонасс» и позволяет педагогам школ, техникумов и колледжей вызывать экстренные службы одним нажатием кнопки. Система включена в белые списки операторов связи и с 1 сентября переходит от пилотных проектов к промышленной эксплуатации. С 1 сентября она заработает в учебных заведениях Татарстана и Пензенской области. Готовится запуск в Московской области. Технологический сервис готов к масштабированию на всю Россию. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зайнеддина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
10: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кристина Агилера, Beautiful в эфире Радио 100. Дорогие друзья, никогда не забывайте, что вы прекрасны, и все самое лучшее в этом мире, конечно же, для вас, в том числе музыка высшей пробы на Радио 100. Спасибо огромное за то, что проводите этот замечательный осенний день вместе с нами. Хорошего вам дня и отличного настроения, дорогие друзья.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Старый бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Энн Хэтэуэй сыграет с Томом Крузом в сиквеле «Дни Грума», и режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Энн Хэтэуэй присоединилась к актерскому составу сиквела фильма Paramount Pictures «Дни Грома» с Томом Крузом в главной роли, об этом сообщает Variety. В продолжении Том Круз вернется к своей роли гонщика Коула Трикла. Энн Хэтэуэй сыграет инженера и владелицу гоночной команды. Режиссером сиквела станет Джонатан Левин. «Жизнь прекрасна», «Тепло наших тел» и «Та еще парочка». Круз будет продюсировать фильм вместе с Джерри Брукхаймером и Томми Харпером. Картину снимут для экранов IMAX и покажут в кинотеатрах, в том числе в формате Dolby Cinema. Сиквел выйдет 2 июня 2028 года.
0: Exclusive News.
1: Американский режиссер М. Найт Шьямалан запустил YouTube-канал. Он поделился, что видит в YouTube-канале возможность рефлексировать и узнавать друг друга, углубить отношения с публикой. «Вероятнее, это главное, о чем я думаю», — отметил кинематографист. Он добавил, что побаивается становиться ютубером. «Мне страшно. А когда мне страшно, обычно я чувствую, что делаю нечто правильное и расту», — признался он. Режиссер отметил, что записывает первый ролик на YouTube на лавочке у своего офиса, которую ему подарили коллеги. Шьямалан приходит посидеть на ней, когда чувствует себя хорошо и когда ему нужно подумать. С лавочки он видит дерево, которое посадил в честь покойного отца. «Так что я не знаю, что это будет, что я буду вам показывать и что вы будете показывать мне, но радость здесь в том, чтобы зайти на территорию неизвестного. Мы сделаем это вместе. Надеюсь, вам понравится и вы останетесь со мной», — написал он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Ковакс, Full Like You, только что на Радио 100, дорогие друзья. Я напомню, что если вдруг вам понравилась песня, которая прозвучала в эфире, и вы бы хотели узнать ее название, загрузить к себе в плейлист, то вы всегда можете зайти на сайт radio100fm.ru и увидеть, какая песня сейчас находится в трансляции и что играло в нашем эфире ранее. Поэтому, дорогие друзья, обязательно заходите, смотрите и пополняйте свои плейлисты. Ну и до встречи в эфире, конечно же.
1: Осенний джаз на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров за доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Голосуйте за партию пенсионеров.
0: Выборы 2026.
3: Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Радіо 100. Без громких слов.

0: Лара Фабиан в эфире Радио 100. Дорогие друзья, в Челябинске почти полдень. Прямо сейчас в нашем эфире Тиль Брунер. А следующий час мы начнем с новостей от Елены Трубниковой. Оставайтесь с нами на одной волне.
1: Люкс Тайм на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкодом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Люкс

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области отмечают День знаний, который объединил 790 тысяч обучающихся, школьников и студентов. Губернатор Алексей Текслер поздравил всех с праздником, отметив особую роль родителей и преподавателей в воспитании и образовании подрастающего поколения. Он пожелал первоклассникам увлекательных открытий, выпускникам ответственной подготовки к экзаменам, а студентам успешного пути к получению профессии. В пятницу 11 сентября пешеходная Кировка вновь превратится в модную площадку. Там пройдет 22-й парад моды. Мероприятие станет официальным открытием Дня города. Более 100 моделей представят 16 коллекций, от деловых образов до вечерних платьев. Среди участников – дизайнеры из Екатеринбурга и Якутии. Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» традиционно примут участие в показе. В год культурной столицы на Южном Урале пройдет национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». Это единственный в стране проект, ориентированный на современный музыкальный театр. Договоренность достигнута между генеральным продюсером Дмитрием Калантаровым и Минкультом Челябинской области. Мероприятия пройдут в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Сатке. Калантаров поблагодарил губернатора Алексея Текслера за решение принять фестиваль. В 2027 году в Челябинске запланировано более 10 тысяч событий, и фестиваль станет финальным аккордом праздничного года. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 12:20 в Челябинске. Дорогие друзья, спасибо огромное, что проводите этот замечательный день, 1 сентября, вместе с нами. Я, Соня Дегтярева, желаю, чтобы этот день был для вас легким, а хлопоты исключительно приятными. Ну и, конечно, оставайтесь с нами на одной волне.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Брайан Адамс выпустил песню о герое Канады из нового альбома, и ученые воссоздали звуки древних насекомых. Состоялась премьера сингла и клипа Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox». Композиция вошла в саундтрек документального фильма «Run, Thierry, Run», посвященного канадскому активисту Терри Фоксу. В возрасте 19 лет у него была обнаружена злокачественная опухоль саркома колена, и ему ампутировали ногу. В 1980 году Фокс предпринял попытку марафона надежды через Канаду с востока на запад, от Атлантического до Тихого океана, чтобы собрать пожертвования на онкологические исследования, для чего активно тренировался, несмотря на прогрессирующую болезнь. За 143 дня он пробежал 5375 километров, после чего ему стало плохо. И через 9 месяцев Терри скончался в возрасте 22 лет, но ему удалось собрать более 24 миллионов долларов и привлечь внимание общественности к онкологии. После смерти Фокса был создан благотворительный фонд, который действует по сей день, а фильм «Run, Thierry, Run», снятый режиссером Шоном Мэннардом, выйдет в канадский прокат 9 октября. Песня Брайана Адамса «The Ballad of Thierry Fox» войдет также в новый альбом исполнителя «House is Going». Дата релиза пока не названа.
0: Exclusive News.
1: Ученые реконструировали акустический ландшафт лесов юрского периода, воссоздав звуки, которые могли издавать насекомые 165 миллионов лет назад. Международная компания ученых изучила 20 окаменевших крыльев 9 видов родственников современных сверчков и кузнечиков, обнаруженных во внутренней Монголии. Звуки древних насекомых использовали в сериале Netflix «Динозавры», продюсером которого выступил Стивен Спилберг. Большинство изученных видов издавали чистые монотонные звуки, которые напоминают свист современных сверчков. Однако настоящей сенсацией стал вид Sigmoboilus peregrinus. Насекомое общалось на частоте выше 20 кГц, то есть в полноценном ультразвуковом диапазоне. Это может быть древнейшим известным свидетельством использования животными ультразвуковой коммуникации.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Продолжаем наш музыкальный осенний вторник, дорогие друзья. Прямо сейчас наша сезонная рубрика «Осенний джаз». В ней прозвучит Элла Фицджеральд «Let's face the music and dance». Пусть эти ноты проникнут в самое ваше сердце, наполнят его теплом, спокойствием и комфортом. Поэтому давайте немножко замедлимся, даже остановимся и насладимся этим прекрасным первым осенним днем, дорогие друзья.
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.
1: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Оксану Боярскую, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение человеческих жизней, уважение и достоинство. Оксана Боярская за мир и свободу, за жизнь без страха.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ, номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
4: Медицина – это не услуга, это помощь людям, и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
6: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
7: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
8: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
9: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
10: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Выборы 2026.
11: Радио 100.

12:54 в Челябинске. Дорогие друзья, время с вами летит так же незаметно, как листочки начинают облетать с деревьев. Мне, Соне Дегтяревой, было сегодня в вашей компании очень хорошо. Надеюсь, что вам в моей тоже. На этом я на сегодня с вами прощаюсь. Встречайте в студии Ольгу Дееву. Конечно же, желаю вам прекрасного дня, легкого вторника, замечательной осени. Пусть она будет романтичной и проходит в компании «Радио 100». А мы с вами встретимся уже завтра. Хорошего дня, дорогие друзья!

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Правительство Российской Федерации контролирует ситуацию с бензином в Свердловской области, заявил вице-премьер Александр Новак. На заседании по рынку нефтепродуктов обсудили производство, запасы и меры поддержки, включая продление запрета на экспорт дизельного топлива до 30 сентября. Рассмотрено топливообеспечение в Архангельской, Новосибирской, Свердловской областях и Якутии. Минерго и нефтяные компании продолжат равномерное распределение топлива. Горюче-смазочные материалы для аграриев на особом контроле. Объемы для сезонных работ предоставляются полностью. Минерго и ФАС усилят контроль за ценами на независимых АЗС. Новак одобрил увеличение лимитов топлива для Свердловской области и поручил обеспечить потребности региона. Правительство утвердило изменения в правилах дорожного движения, разрешающие водителям предъявлять инспектору ГАИ QR-коды водительских прав и СТС через национальную платформу МАКС. Цифровой формат добровольный и действует наравне с бумажными документами. Полную техническую возможность для генерации кодов обещают реализовать в ближайшие месяцы. Гимн России звучал более 250 раз в честь побед отечественных спортсменов на международных турнирах в 2026 году. Об этом заявил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме. Уже 18 международных федераций, признанных Олимпийским комитетом, допускают россиян без ограничений под флагом и с гимном. Борьба, гимнастика, тяжелая атлетика, фехтование, волейбол, дзюдо и водные виды. С начала года 500 спортсменов выступили на 53 турнирах. Экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. ТАСС является генеральным информационным партнером. Более 50 российских вузов включили в учебные программы модули по беспилотникам. Вместе с ведущими предприятиями разработано свыше 10 образовательных блоков по проектированию, сборке и эксплуатации дронов, сообщили в Минобрнауки. Там уточнили, что программы нацелены на применение беспилотников в сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке. Главная задача проекта – это подготовка до конца десятилетия более миллиона квалифицированных специалистов для отечественной индустрии беспилотных авиационных систем. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Six Finger Painted Black на Радио 100. В Челябинске 13 часов и 17 минут. Я у Лидиева всех приветствую. Напоминаю, что сегодня 1 сентября. Поздравляю всех родителей, которые отправили своих любимых детей в школу. Начинается у вас нескучное время. Надеюсь, что вы его встретите во всеоружии. Ну, а всем работающим желаю хорошего вторника. Пусть он будет продуктивным, легким и, конечно же, под звуки музыки высшей пробы. В мировом бестселлере услышим Kansas, Dust in the Wind, также Джейсон Деруло скоро прозвучит, ну а прямо сейчас Робби Уильямс и Гарри Барлоу, Shame.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Король холода из Польши провел 1,5 часа в ледяной воде и установил мировой рекорд. Мультфильм «Мия и монстры» выйдет в российский прокат 3 сентября. Дамиан Каспшик из Польши, известный как «Король холода», установил новый мировой рекорд по продолжительности пребывания под ледяной водой среди мужчин. Он продержался 1 час 29 секунд. Достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса. 41-летний экстремал Дамиан Каспшик обновил свой список мировых рекордов в категории выносливости, который стал для него уже 3-м по счету. Ранее спортсмен прославился тем, что в одних плавках простоял в ледяной кабине более 5 часов. Кроме того, в июле 2026 года поляк установил еще одно достижение, проведя более 2 часов полностью закопанным в снег. Каспшик признался, что погружение в ледяную воду далось ему значительно тяжелее. По его словам, в воде человеческий организм теряет огромное количество тепла именно через голову. Дополнительным стрессом стали технические неполадки с оборудованием на старте, из-за которых спортсмен полностью потерял связь со своей командой. Каспшик добавил, что доволен результатом и уже начал готовиться к следующему испытанию, которое будет связано с воздействием холода и проверкой и пределов человеческой выносливости в экстремальных условиях. Экспонента фильм поделилась трейлером анимационной комедии для всей семьи «Мия и монстры». Премьера в России состоится 3 сентября. В центре сюжета Мия, которая не очень ладит с окружающими. Девочка мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле, и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом крысой Квентином попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и способ раз и навсегда примирить монстров и людей.
0: Exclusive News на Радио 100. I'm never gonna drink.

0: Кэт Эдмондсон с композицией «Шампейн» на радио 100. Челябинске 13:37. Ну что, друзья, 1 сентября на календаре, наступила осень. Накануне мы распрощались с рубрикой «Summertime». И теперь приветствуйте, у нас новая рубрика «Осенняя». Я знаю, что многие из вас ее очень любят и ждут. Рубрика называется «Осенний джаз». И теперь в середине каждого часа, на протяжении всех трех осенних месяцев, мы будем слушать джазовые композиции. И прямо сейчас Розмари Клуни услышим «The Way They Were».
1: Осенний джаз на радио 100.

0: Майлз Дэвис, «Мистери» на волне 100. Почти 2 часа дня в Южноуральской столице. Далее Сельса Фонсека прозвучит в рубрике «Люкс Тайм». А новый час начнем с новостей, на этот раз региональных.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Алексей Текслер провел первое после реорганизации Урал-Правтодора совещание по развитию дорожной сети региона. Участвовали руководители ведомства и региональные министры. Обсудили работы на трассах М5, А310 и П254. На М5 продолжается реконструкция участка в сторону Миасса и Златоуста. Один участок введут в этом году. Готовится капремонт моста через реку Атлян с расширением до 4 полос. На А310 часть участка также переведут в 4-полосный режим в 2026 году. На П-254 меняют покрытие. На 3 года запланирован масштабный объем работ. Текслер отметил важность подготовки перспективных проектов с учетом роста интенсивности движения. Это повысит безопасность, связанность городов и туристический потенциал. Передвижной фестиваль «Челябинская область. Большая семья» за лето сделал 43 остановки по всему региону и теперь приезжает в Челябинск. На одной площадке будут представлены 23 министерства и ведомства, медицинские осмотры, юридические консультации, помощь по вопросам ЖКХ, образования и социальной защиты, без записи и очередей. Мероприятие пройдет 5 сентября в Саду камней с 12 часов дня до 8 часов вечера. Фестиваль работает под девизом «Рядом с каждым для общей пользы». В пятницу, 11 сентября, пешеходная Кировка вновь превратится в модную площадку. Там пройдет 22-й парад моды. Мероприятие станет официальным открытием Дня города. Более 100 моделей представят 16 коллекций от деловых образов до вечерних платьев. Среди участников – дизайнеры из Екатеринбурга и Якутии. Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» традиционно примут участие в показе. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, завтра днем до плюс 22. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени – парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер «Медиахолдинг Первый областной». Без возрастных ограничений.
6: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8:45 и 18:45, а также в субботу в 11:45 и 15:45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Амельбенд, моя философия, называется композиция в Челябинске 14.22. Ну что, друзья, давайте заглянем в прогноз погоды. А там, как говорится, погода шепчет. Все теплее и теплее становится в Челябинске. Завтра до плюс 19, в четверг уже 23 выше 0, а все выходные 25. Ну что ж, друзья, это уже бабье лето или чуть позже тоже? Осень нас будет радовать теплом, как вы считаете? Будем считать, что лето продолжается, даже несмотря на даты в календаре. Наслаждайтесь, смело планируйте отдых, выходные на свежем воздухе. Кто его знает, что будет дальше? Все-таки осень уже настала. Ну а пока продолжаем слушать музыку высшей пробы. У нас рубрика «Мировой бестселлер» в эфире, а в ней Скотт Маккензи «The Sound of San Francisco».
1: «Мировой бестселлер» на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Новую рукопись Лори Андерсон спрячут от читателей на 88 лет. Во время реставрации усадьбы Останкино нашли документы 18 века. Американская художница и музыкант Лори Андерсон стала 13-й участницей норвежского проекта «Библиотека будущего». Ее новую работу не покажут публике до 2114 года, сообщает The Guardian. Андерсон пока не раскрыла, что именно передаст проекту. По словам создательницы «Библиотеки будущего» художницы Кэти Паттерсон, это может быть текст, партитура, рассказ, набор инструкций или что-то, для чего у нас пока нет названия. «Я надеюсь написать что-нибудь полезное о любви для людей, которые прочтут это в 2114 году. Больше всего я люблю книги, в которых могу услышать чей-то голос. Поэтому я постараюсь как можно яснее выразить свои мысли для тех, кому эти книги попадутся в следующем веке», поделилась Андерсон. Работы участников проекта хранятся в специальной комнате в здании публичной библиотеки Осло. В 2114 году их выпустят в виде антологии. Бумагу для нее изготовят из деревьев, растущих в лесу библиотеки будущего на севере норвежской столицы. Свои рукописи проекту уже передали Маргарет Этвуд, Хан Ган, Оушен Вонг, Дэвид Митчелл, Элиф Шафак и другие писатели. Во время реставрации усадьбы Останкино в столице нашли рукописные документы 1793-1798 годов. Находки относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди них оказались деловая переписка, приказы и зарплатная ведомость. В ней упоминаются каменщики, штукатуры, столяры, оконечники и другие рабочие. В то время главным архитектором выступал крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец, художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Документы передали реставратору графики. Он приведет их в порядок и подготовит для экспозиции. Реставрация усадьбы Останкино, памятника русской архитектуры 18 века, один из самых масштабных проектов столицы, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Восстановление восточной части дворца и египетского павильона уже завершено. Во время работ там был обнаружен театральный шлем конца 18 века. В ближайшее время должны закончить итальянский павильон в западной части здания. После окончания реставрации дворец-театр снова откроется для посещения.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
8: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
8: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

Blue Cotton Falls на радио 100. Челябинске 14:44. Друзья, через несколько минут в эфире будет новый выпуск рубрики Language Time. Как всегда, Маша Полевщикова разбирает для вас композиции на иностранном языке, переводит текст и рассказывает, о чем песня. Сегодня это будет композиция Running от Beyoncé и Naughty Boy. Также хочу напомнить вам о том, что все выпуски рубрики вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Мы их выкладываем на стене и в разделе подкасты. Ну а все подробности о композиции услышите через несколько минут. Ну а прямо сейчас Элис Шука, Not About Us.

0: Sandwich Time на радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о композиции британского продюсера Naughty Boy и американской певицы Beyoncé Running, Lose It All, Бегу, теряя все.

These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel, I'm standing still. Одиночество в этих четырех стенах изменило мое отношение, мои чувства, и я не могу сдвинуться с места. Песня вышла в 2015 году и стала одним из самых известных проектов британского продюсера Naughty Boy, но особенно

and running from myself, no more together will win it all. Но я бегу уже не от себя, ведь вместе мы все сможем. В центре песни ощущение потери и желание найти того, кто действительно дорог. Само слово «running» – «бег» здесь становится метафорой. Герой буквально бежит навстречу человеку, но одновременно пытается убежать от боли, прошлого и одиночества. Поэтому название «lose it all» – «потерять все» – тоже имеет двойной смысл. Можно потерять любимого человека, но можно потерять и самого себя.

And every voice that cries inside my head forever drives, I kill the lights. И все голоса, кричащие в моей голове, никогда не умолкая, заставляют бежать дальше так, что я гашу свет в попытке избавиться от них. «Run In, Lose It All» стала международным хитом и вошла в британский топ-10. Песня особенно запомнилась сочетанием электронной музыки Ноди Буй, мощного вокала Бьонсы и кинематографического клипа. Но главное, в ней очень простая человеческая мысль. Когда мы понимаем, что можем потерять кого-то важного, мы готовы преодолеть огромное расстояние, лишь бы успеть вернуть эту связь. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч! If I lose myself, I lose it all. Language Time на радио 100.

0: Skin, Everybody's Changing на волне 100. Почти 3 часа дня в Южноуральской столице. Завершим час рубрикой Lux Time, в которой Кэти Милуа прозвучит с песней If You Were a Sailboat. А затем встречайте Антона Образцова с актуальными мировыми новостями.
1: Lux Time на радио 100.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию. Россия может стать первой страной в мире с общегосударственным регулированием беспилотного транспорта. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил член Думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. Депутат отметил, что в России уже ездят беспилотные КАМАЗы по трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург, и этот эксперимент он считает очень удачным. Минтранс опубликовал проект закона, который установит единые правила для всех представителей рынка и переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. Минцифры введет 10 типов сертификатов безопасности для интернет-ресурсов с жесткой классификацией по задачам и алгоритмам. Новая система заработает с 1 марта 2027 года. В Минцифры изданию «Коммерсант» пояснили, что для бизнеса и владельцев сайтов принципиальных изменений не произойдет. Проект закрепляет действующий порядок подачи заявления, идентификации заявителя, проверки документов, а также состав информации, которая указывается в сертификате. Аппарат детского омбудсмена запустил курс по кибербезопасности для родителей школьников к 1 сентября. Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Курс состоит из 5 видеоуроков. В них собраны конкретные примеры вовлечения детей в противоправную деятельность. Детский омбудсмен призвала родителей выстраивать доверительные отношения с детьми для своевременного предупреждения угроз. Российские туроператоры продали больше половины туров за рубеж на осень. В среднем уже реализовано около 65% запланированных объемов на сентябрь и октябрь. Примерно половина осенних туров за рубеж приходится на Турцию. На втором месте Египет с долей около 17%. Самая заметная динамика на третьей позиции. Вьетнам уже занимает около 10% продаж и выходит на третье место, опережая Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, рассказали в Ассоциации туроператоров России. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу «Зенни Дина», выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
4: Почему все вкусное вредное?
5: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
6: Можно ли быть счастливым без денег?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790 94 91.

0: Наташа Бедингфилд, Pocket Full of Sunshine на Радио 100. Челябинске 15:22. Ну что, друзья, немного интересных исследований для вас. Оказалось, что 60% россиян хотели бы вернуть летние каникулы во взрослую жизнь. Об этом говорится в исследовании Rambler & Co. Кроме того, больше всего участники исследования скучают по общению с одноклассниками и друзьями. Такой ответ выбрали 35%. По переменам и свободному времени после школы ностальгируют 17%, по любимым урокам и учителям 16%, а по звонку с урока 15%. Из школьной еды опрошенные чаще всего вспоминали булочки и ватрушки, также котлеты с гарнирами и сосиски в тесте. Ну а самым неприятным воспоминанием о школе стали ранние подъемы и дорога на занятия. Ну что, друзья, 1 сентября сегодня. Для кого-то все это реальность. Ну а мы продолжаем работать и слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере Queen у нас прозвучат Made in Heaven.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости программы для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Король холода из Польши провел 1,5 часа в ледяной воде и установил мировой рекорд. Мультфильм «Мия и монстры» выйдет в российский прокат 3 сентября. Дамиан Каспшик из Польши, известный как «Король холода», установил новый мировой рекорд по продолжительности пребывания под ледяной водой среди мужчин. Он продержался 1 час 29 секунд. Достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса. 41-летний экстремал Дамиан Каспшик обновил свой список мировых рекордов в категории выносливости, который стал для него уже 3-м по счету. Ранее спортсмен прославился тем, что в одних плавках простоял в ледяной кабине более 5 часов. Кроме того, в июле 2026 года поляк установил еще одно достижение, проведя более 2 часов полностью закопанным в снег. Каспшик признался, что погружение в ледяную воду далось ему значительно тяжелее. По его словам, в воде человеческий организм теряет огромное количество тепла именно через голову. Дополнительным стрессом стали технические неполадки с оборудованием на старте, из-за которых спортсмен полностью потерял связь со своей командой. Каспшик добавил, что доволен результатом и уже начал готовиться к следующему испытанию, которое будет связано с воздействием холода и проверкой и пределов человеческой выносливости в экстремальных условиях. Экспонента фильм поделилась трейлером анимационной комедии для всей семьи «Мия и монстры». Премьера в России состоится 3 сентября. В центре сюжета Мия, которая не очень ладит с окружающими. Девочка мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле, и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом крысой Квентином попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и способ раз и навсегда примирить монстров и людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
3: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
4: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
5: Радио 100.

Селена Гомес в фильме на радио 100. Челябинске 15:44. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Чуть позже группа Roxette у нас будет звучать в эфире, их композиция «The Look». Ну а прямо сейчас Тони О'Мэйли «Serious».

0: Эмма Бантон, Don't Call Me Baby на Радио 100. Завершаем очередной музыкальный час. И в рубрике Lux Time Габриэла Андерс сейчас у нас будет звучать с песней Wanting. А сразу после новости будут в эфире. О происходящем в регионе расскажет Антон Образцов.
1: Lux Time на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В День знаний губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в торжественной линейке в школе номер 68 имени Героя России Евгения Родионова. Глава региона поздравил учеников, педагогов и родителей с началом нового учебного года. Также губернатор осмотрел школу. Сегодня это крупный образовательный комплекс с тремя филиалами, где обучаются более 3000 детей. Работают 219 педагогов. В школе установлены интерактивные стены, оборудованы кабинеты для подготовки операторов БПЛА, современные лаборатории физики, химии и биологии. Действуют профильные технологические и естественно-научные классы. Росстат проведет на Южном Урале масштабное исследование состояния здоровья жителей, об этом пишет Челябинская губерния. С 5 сентября по 2 октября специалисты зададут вопросы о здоровье представителям самых разных социальных групп и возрастных категорий в городах и в сельской местности. Участие в опросе добровольное. Полученные данные помогут определить долю южноуральцев, ведущих здоровый образ жизни, а также ожидаемую продолжительность здоровой жизни в регионе. В Челябинске запускают первую степную биеннале современного искусства. Об этом сообщили в агентстве креативных индустрий региона. Проект стартует осенью с отбора участников среди уральских художников. Затем проведут портфолио-ревью «Степень участия» и публичную дискуссию «Степь внутри степи». К обсуждению привлекут научных сотрудников исторического музея Южного Урала. Финалом станет выставка. Ее разместят в музее и водонапорной башне на улице Воровского. Событие планируется на весну 2027 года. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
4: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
5: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
6: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Гарри Стайлз, «Adore You» на радио 100, Челябинске, 16:22. Ну что, друзья, хочу напомнить вам о том, что у нашей радиостанции есть группа во ВКонтакте, где происходит много разных событий, которые могут вас заинтересовать. Например, именно в группе во ВКонтакте часто нашим слушателям мы дарим подарки. Как правило, это пригласительные билеты на разные интересные мероприятия, которые проходят в нашем городе. Если вы любите посещать концерты, выставки, спектакли, то обязательно следите за новостями на стене. Ну а если вы просто любите слушать музыку, то в нашей группе ВКонтакте она звучит нон-стоп, онлайн, 24 часа в сутки. Заходите. Из музыки сейчас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Брюс Спрингстин, «Streets of Philadelphia».
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Новую рукопись Лори Андерсон спрячут от читателей на 88 лет. Во время реставрации усадьбы Останкино нашли документы 18 века. Американская художница и музыкант Лори Андерсон стала 13-й участницей норвежского проекта «Библиотека будущего». Ее новую работу не покажут публике до 2114 года, сообщает The Guardian. Андерсон пока не раскрыла, что именно передаст проекту. По словам создательницы «Библиотеки будущего» художницы Кэти Паттерсон, это может быть текст, партитура, рассказ, набор инструкций или что-то, для чего у нас пока нет названия. «Я надеюсь написать что-нибудь полезное о любви для людей, которые прочтут это в 2114 году. Больше всего я люблю книги, в которых могу услышать чей-то голос. Поэтому я постараюсь как можно яснее выразить свои мысли для тех, кому эти книги попадутся в следующем веке», — поделилась Андерсон. Работы участников проекта хранятся в специальной комнате в здании публичной библиотеки в Осло. В 2114 году их выпустят в виде антологии. Бумагу для нее изготовят из деревьев, растущих в лесу библиотеки будущего на севере норвежской столицы. Свои рукописи проекту уже передали Маргарет Этвуд, Хан Ган, Оушен Вонг, Дэвид Митчелл, Элиф Шафак и другие писатели. Во время реставрации усадьбы Останкино в столице нашли рукописные документы 1793-1798 годов. Находки относятся к первому этапу строительства этого уникального здания. Среди них оказались деловая переписка, приказы и зарплатная ведомость. В ней упоминаются каменщики, штукатуры, столяры, оконечники и другие рабочие. В то время главным архитектором выступал крепостной Павел Аргунов. Вместе с ним трудились его отец, художник Иван Аргунов, крепостные зодчие Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Документы передали реставратору графики. Он приведет их в порядок и подготовит для экспозиции. Реставрация усадьбы Останкино, памятника русской архитектуры 18 века, один из самых масштабных проектов столицы, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Восстановление восточной части дворца и египетского павильона уже завершено. Во время работ там был обнаружен театральный шлем конца 18 века. В ближайшее время должны закончить итальянский павильон в западной части здания. После окончания реставрации дворец-театр снова откроется для посещения.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

Джек Саваретти, Джек in a Box называется композиция, Челябинске 16:45. Ну что, друзья, периодически заглядываю я в праздничный календарь, рассказываю, что можно отметить в тот или иной день. Вдруг ваша душа просит праздника. Сегодня, помимо того, что День знаний, также день рождения осени, что логично, но и это еще не все. Например, 1 сентября — это день любителей сериалов, праздник молодой, ему всего 3 года. Но я думаю, что любителей сериалов среди вас немало, поэтому, возможно, сегодняшний вечер стоит посвятить именно им. Но, впрочем, до вечера еще пару часов у нас есть. Продолжаем работать и слушать музыку высшей пробы. Чуть позже Rag & Bone Man в эфире Радио 100 прозвучит. Fall in Love Again, а прямо сейчас Нелли Фуртадо послушаем. Я словно птица. I'm like a bird.

0: Шивари, Good Night Moon на волне 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Сейчас я на Маккензи. Мы услышим в рубрике Lux Time с композицией Mambo Tonight. А сразу после встречайте Антона Образцова с мировыми новостями.
1: Lux Time на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Россиянам нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. Это требование распространяется на граждан всех стран, у которых действует безвиз с республикой. Об этом РИА Новости сообщил оператор цифровой платформы КАЗ-ЕТА. До 1 ноября система работает в пилотном режиме. После этого разрешение, как ожидается, станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а следом для тех, кто приезжает на машине или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней, позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Россия, Китай и Монголия проведут совместные пограничные учения в начале сентября. Об этом сообщает Минобороны КНР. Маневры под названием «Сотрудничество в области пограничной обороны 2026» организованы для отработки предотвращения и противодействия разведывательной и другой деструктивной деятельности в приграничных районах. Во время учений стороны отработают совместное планирование, поиск, нанесение удара и задержание, а также передачу пленных. Совместные учения трех стран пройдут второй раз. Сбежавшую из Мьянмы россиянку передали российским дипломатам из Центра помощи жертвам торговли людьми. Об этом ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин. По его данным, девушка чувствует себя нормально. Уже завтра рейсовым самолетом она вернется в Россию, рассказал дипломат. Напомню, девушка сбежала из Мьянмы на территорию Таиланда, где обратилась за помощью к властям. Теперь она возвращается на родину. Новый просветительский проект «Выход-31», который защитит подростков от мошенников, стартовал по всей России. Об этом заявила представитель Софеда Валентина Матвиенко во время посещения одной из школ Омска, передают «Известия». По ее словам, инициатива отсылает к 31-й статье Уголовного кодекса «Добровольный отказ от преступления» и помогает детям не остаться один на один с давлением вербовщиков. В рамках проекта детям доступным языком рассказывают, как себя вести, когда появляются мошенники, и наглядно показывают судьбы тех подростков, которые поддались. Также «Выход-31» полезен для взрослых. Им объяснят, как вовремя заметить тревожные сигналы и помочь ребенку не податься на опасные решения. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 13 сентября в 12:00 на дальней даче в Кыштыме впервые пройдет международный Сабантуй. Гостей ждут этно-шоу Зайнеддина, выступление артистов Учелинской филармонии, зрелищные соревнования по карэш, стрельба из лука, народные игры, юрточный городок, ярмарка ремесленников и национальная кухня. Особыми гостями праздника станут представители дипломатического корпуса разных стран. Вход свободный. Приезжайте всей семьей. Ждем вас на международном Сабантуе. Без возрастных ограничений. Генеральный информационный партнер – телеканал ОТВ.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио Столб. Челябинске 17 часов и 16 минут. С вами в эфире я, Оля Деева. Ну что, друзья, давайте вспомним о Бритни Спирс. В 2023 году она выпустила свои мемуары. Называются они «Женщина во мне». В них Бритни рассказала о своем детстве, стремительном взлете к славе, отношениях, карьере и многом другом. Книга стала бестселлером, и по ней решили снять биографический фильм. Пока он находится в разработке, а сценарист проекта Элизабет Мерриуэзер сказала, что только начала над ним работать, и она считает, что сейчас подходящий момент для истории певицы. Мерриуэзер заявила, что судьба Бритни Спирс была тесно связана с особенностями эпохи, взрывом внимания к знаменитостям и появлением новых медиа, и, по ее словам, история певицы стала результатом своеобразного идеального шторма, в котором сошлись медийная культура и огромный интерес к личной жизни звезд. Дата премьеры байопика пока не объявлена, подробностей больше нет, но будем ждать и с удовольствием слушать композиции Бритни Спирс в нашем эфире. В ближайшие 10 минут в эфире будет не она, а Плэттерс в мировом бестселлере с композицией Only You. Ну а прямо сейчас рубрика Кавервиль, в которой Mia Rose Love Me Like You Do.
1: Кавервиль на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Король холода из Польши провел 1,5 часа в ледяной воде и установил мировой рекорд. Мультфильм «Мия и монстры» выйдет в российский прокат 3 сентября. Дамиан Каспшик из Польши, известный как «Король холода», установил новый мировой рекорд по продолжительности пребывания под ледяной водой среди мужчин. Он продержался 1 час 29 секунд. Достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса. 41-летний экстремал Дамиан Каспшик обновил свой список мировых рекордов в категории выносливости, который стал для него уже третьим по счету. Ранее спортсмен прославился тем, что в одних плавках простоял в ледяной кабине более 5 часов. Кроме того, в июле 2026 года поляк установил еще одно достижение, проведя более 2 часов полностью закопанным в снег. Каспшик признался, что погружение в ледяную воду далось ему значительно тяжелее. По его словам, в воде человеческий организм теряет огромное количество тепла именно через голову. Дополнительным стрессом стали технические неполадки с оборудованием на старте, из-за которых спортсмен полностью потерял связь со своей командой. Каспшик добавил, что доволен результатом и уже начал готовиться к следующему испытанию, которое будет связано с воздействием холода и проверкой и пределов человеческой выносливости в экстремальных условиях. Экспонента фильм поделилась трейлером анимационной комедии для всей семьи «Мия и монстры». Премьера в России состоится 3 сентября. В центре сюжета Мия, которая не очень ладит с окружающими. Девочка мечтает доказать жителям своего скучного города, что монстры существуют на самом деле, и они совсем не такие опасные, как рассказывают в сказках. Такой шанс ей представляется, когда она вместе со своим другом крысой Квентином попадает в Академию Ротвуд, где учатся только дети-монстрики. Здесь девочке придется скрывать свою человеческую природу, пока она не найдет настоящих друзей и способ раз и навсегда примирить монстров и людей.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: 11 сентября в Челябинске состоится одно из самых ожидаемых событий осени. Парад моды на Кировке. Вас ждет модное дефиле под открытым небом. Организатор мероприятия – имидж-клуб «Светлана» при поддержке администрации города Челябинска. Смотрите трансляцию 11 сентября в 19:30 на телеканале «Урал-1». И повтор 12 сентября в 19:00 на телеканале ОТВ. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Первый областной». Без возрастных ограничений.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Эрос Рамазотти звучит на радио Стон. Ну что ж, друзья, когда-то исполнителю сказали, что у него нет вокальных данных, и тогда он отправился изучать бухучет. Хотел стать бухгалтером, но музыку бросать все-таки не стал. Упорный был молодой человек. И вокальные занятия отнимали столько времени, что учиться на бухгалтера стало некогда. Из-за этого Эроса Рамазотти отчислили со второго курса. Вот, видимо, была судьба. И уже в 21 год певца заметили и отметили в категории дебют на фестивале Сан-Ремо. Эрос Рамазотти славится тем, что создает удивительно гармоничные дуэты. Он сотрудничал со многими звездами. Например, с Лучано Паваротти, Тиной Тёрнер, Джо Кокером, Карлосом Сантаной, Адриано Челентано, Анастейшей и многими другими. В России Эрос Рамазотти прекрасно знают по его дуэту с Шер. В свое время песня «Фьючи Пой» была неимоверно популярна в нашей стране. Она у нас есть в эфире «Радио 100». Шикарный исполнитель с шикарным итальянским звучанием, настоящее украшение нашего плейлиста. Ну а теперь пойдем дальше. Песню на итальянском языке мы уже услышали, а теперь будет французский. Встречайте Мелен Фармер.

0: Ян Тирсон звучит на волне 100. Почти 6 вечера в Челябинске. Завершим час рубрикой «Люкс Тайм», в которой дуэт Клод Моне и Моника Нугейра. А сразу после новости о том, что сегодня важного происходит в регионе, вам расскажет Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В День знаний Алексей Текслер посетил Южноуральский государственный технический колледж, одно из старейших и крупнейших учреждений среднего профессионального образования области. Губернатор поздравил студентов и педагогов с началом учебного года и осмотрел обновленные лаборатории и мастерские. В колледже готовят архитекторов, строителей и специалистов рабочих профессий. Здесь находится один из трех в России центров арматурно-бетонных работ. Глава региона обратил внимание на рост интереса к среднему профессиональному образованию. Сегодня 72% школьников после 9 класса уходят в колледжи и техникумы сразу за профессиями. С 1 сентября многодетные семьи Челябинска получили возможность экономить на поездках по городу. Яндекс.Такси запускает пилотный проект. Родители с тремя и более детьми получат 30% скидку на поездки по тарифам «Детский эконом», сообщил Комитет социальной политики города. Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявление в Челябинский областной центр социальной защиты «Семья». Проект уже реализует в соседней Уфе. Акция продлится до конца 2026 года. Национальный фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет на Южном Урале в год культурной столицы. Об этом договорились генпродюсер мероприятия Дмитрий Калантаров и Министерство культуры Челябинской области. «Музыкальное сердце театра» – единственный в стране проект, который ориентирован исключительно на современный музыкальный театр. Премия поощряет создателей музыкально-драматических спектаклей, современных опер, мюзиклов и оперетт. Мероприятия пройдут не только в Челябинске, но и в Магнитогорске, Миассе и Сатке. О погоде на завтра. В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 22. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Рики Мартин на «Everybody wants to be lonely». Никто не хочет быть одинок. Ну что ж, друзья, если почувствовали одиночество, заходите на «Волну 100». Будете в отличной компании меломанов находиться. Да и вообще, музыка украшает наши будни, избавляет от негативных мыслей и одиночества в том числе. Вернемся к ней в рубрике «Мировой бестселлер YouTube» с композицией «One».
1: «Мировой бестселлер» на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

LP Golden на волне 100 в Челябинске, 18:44. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. Я, Ольдеева, поздравляю вас с окончанием очередного трудового дня. Надеюсь, силы остались еще на то, чтобы как минимум добраться до дома, а как максимум организовать для себя приятный во всех отношениях вечер. Я тоже постараюсь сделать его таковым с помощью музыки, конечно же. Скоро Эрик Гатт у нас прозвучит «Why don't you, why don't I?», а прямо сейчас группа «Aha, take on me».

0: «Кафе Дель Мар», «Саванна Сансет» на волне 100. Почти 7 вечера в Челябинске. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Уже до завтра. Желаю хорошего завершения этого дня. Впрочем, вы никуда не уходите. Впереди будет еще огромное количество прекрасных музыкальных композиций на радио 100 звучать. И прямо сейчас услышимся Зарию Эвору в рубрике «Люкс Тайм».
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральский госуниверситет первым в России запустил биометрическую экосистему для студентов. На входе в главный корпус ЮРГУ установили терминалы, подключенные к системе контроля управления доступом. С помощью биометрии можно не только попасть в учебные корпуса и общежития, но и оплатить питание, покупки в вендинговых аппаратах и зарегистрироваться на дистанционный экзамен. Также инфраструктура подходит для регистрации на мероприятия, получения библиотечных услуг или использования спортивных объектов. Запуск системы – часть цифровой трансформации региона. В Аргаяшском округе в обновленном Доме культуры начала работу школа искусств. В деревне Акбашево для детей открыли кружки по вокалу, живописи, хореографии и актерскому мастерству. На занятия записались уже 59 человек. В обновленном Доме культуры новый зрительный зал, библиотека и уютные классы. Капитальный ремонт здания был завершен весной этого года по поручению губернатора Алексея Текслера. На мостах в Чебаркульском и Уйском округах заменили покрытие. Об этом сообщает региональный Миндортранс. В результате диагностики мостовых сооружений на некоторых объектах было обнаружено появление дефектов. Дорожные службы приступили к ликвидации недостатков. За выходные мостовики выполнили работы по замене покрытия на мостах через реки Увелька, Скородум и Кокуй. Работы проводились до позднего вечера, чтобы максимально быстро восстановить покрытие и обеспечить безопасный проезд. О погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла. Завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Радіо 100. 100 FM. Настоящее радио.
1: Oh, Father, tell me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мир на вкус. На радио 100.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Чак-чак – традиционная сладость у тюркских народов. Готовят блюдо из теста, из которого формируются тонкие короткие палочки или маленькие шарики. Их обжаривают во фритюре, после чего поливают горячей массой на основе меда. Затем блюду придается нужная форма, часто в виде горки, а полностью чак-чак готов после застывания. Согласно легенде, блюдо появилось на территории Волжской Болгарии. Хан решил женить своего единственного сына и захотел, чтобы на свадебном столе стояло новое угощение, которое должно было удивлять всех простотой приготовления, чтобы оно долго не портилось и при этом не теряло своих вкусовых качеств. Долго старались повара и простые жители. Однако выбрал хан чак-чак, приготовленный женой пастуха. И на свадьбе сына преподнес он молодоженам это угощение. При этом пожелал, чтобы они жили прилипши друг к другу, как медом помазанный чак-чак. Чтобы детей у них было столько же, сколько горошин в нем. Чтобы жили они в золоте, и жизнь их шла только в гору. Чтобы речи друг для друга у них всегда были только сладкими. С тех пор на татарских свадьбах, как самое дорогое угощение и украшение стола, молодым преподносят чак-чак. Что касается самого названия, то по самой простой версии оно появилось, поскольку во время употребления блюда люди в буквальном смысле забывают обо всем и начинают причмокивать и издавать соответствующие звуки. Другая теория гласит, что такой звук появляется при соприкосновении ножа с доской, когда режут сладость. При этом с татарского языка чак-чак переводится как «мелкий» или «мелочь». И хотя это блюдо давно является повседневным лакомством, которое продается почти во всех магазинах, чак-чак – главный сладкий сувенир из Татарстана и Башкортостана. А его приготовление в кругу семьи продолжает сохранять национальные и семейные традиции этих народов.
0: Мир на вкус. На радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это «Мировые новости». В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россиянам нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. Это требование распространяется на граждан всех стран, у которых действует безвиз с республикой. Об этом РИА Новости сообщил оператор цифровой платформы КАЗ-ЕТА. До 1 ноября система работает в пилотном режиме. После этого разрешение, как ожидается, станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а следом для тех, кто приезжает на машине или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней, позволит совершать несколько поездок в Казахстан. Закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию. Россия может стать первой страной в мире с общегосударственным регулированием беспилотного транспорта. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил член Думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов. Депутат отметил, что в России уже ездят беспилотные КАМАЗы по трассе М-11 Москва-Санкт-Петербург, и этот эксперимент он считает очень удачным. Минтранс опубликовал проект закона, который установит единые правила для всех представителей рынка и переведет эксплуатацию беспилотного транспорта из экспериментального режима в порядок правового регулирования на дорогах общего пользования. Россия, Китай и Монголия проведут совместные пограничные учения в начале сентября. Об этом сообщает Минобороны КНР. Маневры под названием «Сотрудничество в области пограничной обороны 2026» организованы для отработки предотвращения и противодействия разведывательной и другой деструктивной деятельности в приграничных районах. Во время учений стороны отработают совместное планирование, поиск, нанесение удара и задержание, а также передачу пленных. Совместные учения трех стран пройдут второй раз. Российские туроператоры продали больше половины туров за рубеж на осень. В среднем уже реализовано около 65% запланированных объемов на сентябрь и октябрь. Примерно половина осенних туров за рубеж приходится на Турцию. На втором месте Египет с долей около 17%. Самая заметная динамика на третьей позиции. Вьетнам уже занимает около 10% продаж и выходит на третье место, опережая Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Погоде. В Челябинске завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4 градуса тепла, завтра днем плюс 22. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть с доверием и уважением к людям.
8: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
9: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
10: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий. России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за Ярослава Щербакова, кандидата от партии «Яблоко». За прекращение огня, сохранение жизней, уважения и достоинства. За Россию, свободную от цензуры и политических репрессий.
7: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
8: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
7: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
8: Потому что люди важнее любых ограничений.
7: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы 2026.
9: Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1: Партия пенсионеров. Им хватит врать, а нам бояться. Против кумовства. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров. Против договорников на выборах. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты. Партия пенсионеров. Против засидевшихся депутатов. Против продажи мандатов. Степан Фирстов. Партия пенсионеров. Смотрите дебаты.
2: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек — центр всего, — сказала Компартия Китая, — и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
3: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: «Человек — это звучит гордо, — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку, и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо».
3: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Пенсия – это не подачка. Это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
4: Медицина – это не услуга. Это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
5: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
0: Выборы 2026.
6: Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: fantastic, fantastic, that's you.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Я изучил все доступные варианты ипотеки. Выгодные условия в «Челябинвестбанке». Смотрите сами. Низкая процентная ставка, удобные сроки погашения и ежемесячный платеж по силам. Рекомендую. И да, в банке все объясняют понятно, по шагам, по-человечески. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте nash.dom.rf. Не является публичной.